0: шкубок за низший кляс.
1: А, да.
0: Где вы купали, где угла? Ты кто бы тем, а лжейство? Еще с ними чал, под игонью впадли.